приехали. Краешек земли, как коряга на воде, брошенный. Пасынок юродивый, остров Сахалин —

говорят. Да, конечно, были дальние моря, битвы, казематы.

и остается мне на вас смотреть, радовать уставшие глаза. А когда закроются, мне не стереть ваш прекрасный лик и образа.

жест и несколько слогов.

А вчера приглашали попеть люди милые, но незнакомые. Я им пел, чтобы дома согреть свои старые песни и новые. Только песни-то стали не те, по-другому поется и дышится. Мы в разлуке уже столько лет, не болит ничего и не пишется. Хоть бы раз суета нас свела, пусть больными, плешивыми. Ах, какая бы встреча была, если б все были живы мы. Ах, какая бы встреча была, если б все были живы мы. А с чего бы казалось хандрить? Ты такой же почти, и гитара та, и хозяйка какая, смотри. Ну чего же еще тебе надо-то? А я слышал,

Если бы все были живы мы, а какая бы встреча была? Если бы все были живы мы, я ушел, чтобы весел был дом. Хоть шептала хозяйка, обидимся, почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся? Почему мы так глупо живем? Почему мы так долго не видимся?

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы.

оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красивый.

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением

далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда, хоть как-нибудь, где нет тебя.

тебя, но мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя.

тебя. Восьмое и поеду далеко вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.

Бил Брюер, Джек Стюер, Поп Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Чим Кобли и я. Когда вы вернете коня моего, вернем его в среду, во вторник к обеду.

бел біреу ержек стюр, оп симпл дик пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. И будем кататься на нем до поры, пока не провалимся в тартарары. Ну кто не провалится, ну говори быстро, быстро, ой-ой-ой-ой.

надеждою в глазах. Потертые костюмы сидят на нас прилично и плачут.

Над Краковом убитый трубач трубит бессменно, любовь его безмерна, сигнал тревоги чист. Мы школьники, огнешка, и скоро перемена, и чья-то

рабство и мрак, селекцию и оглупление, но правда несет нетерпение, и ясен растерянный враг. Он стоит проклятия, но мы, даст Бог, не унизимся вместе, а может, под звезд.

Техасе у лазурного залива, где сходятся пути на Гальвестон. Есть чудный сад, в котором всем на диво,

Там она выходит по утрам. В саду одна гуляет неизменно, держа в руках букет из свежих роз. Мы друг на друга смотрим непременно сквозь низкий полог виноградных лоз.

ни о чем не просит. Есть тайный ритуал молчание том. Недавно с пиджака

Я знаю много песен о любви, и знаешь, слова в них словно музыка, прильни и слушай. Ты слышишь, в них ровное дыхание земли и моря. В глазах твоих лагуны, корабли и небо. Я знаю, то музыка моя в тиши лагун играет.

окончится невидимый полет, куда же? Нам музыка молчанье напоет.

Потуши свечу, занавесь окно. Новый год уже наступил давно. Мы одни не спим. Наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз. Мы одни не спим. Наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз.

Тихо пели мы от полуночи, говорили мы

Мы покоя ждем или новых дел. До утра бы ждать, да всему предел.

занавесь окно, потуши свечу, ты задумалась. Я сижу, молчу, занавесь окно, потуши свечу.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

черный карман, чаши и стаканы горькой взглянь. Страшные потери в сердце биосфере, вере в пижамере, виден край радости помножим.

воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер

с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение. Да и вспомнить, чего там пароходик прошлепал. Волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив,

не качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь волна. Пей до дна, пей до дна. Будто не бывает в море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет. Мне поет, разбиваясь волна, пей до дна, пей до дна. Непременно выйду в море на заре, потеряв из виду призрак на скале.

По судну Кострома стучит вода. В сетях антенн качается звезда. А мы стоим и курим, мы должны услышать 3 минуты тишины. Молчат во всех морях все корабли, молчат морские станции Земли. И ты ключом, приятель, не стучи. Ты эти 3 минуты помолчи. Быть может, на каком борту пожар, пробоина в корме острей ножа. А может быть, арктические льды корабль не выпускает из беды. Но тишина плывет, как океан. Радист сказал, порядок

Я не виню стариков, их не понял пока. В парке глазеть у прудов на игру в дурака. У телевизора дни, да я лучше умру. Как сиротливы они на холодном ветру. То ли гулять молодым, ни забот и ни бед. Странно, я буду седым через несколько лет. Внуки желанный покой, будний день почтальон. Четкий нетвердой рукой и малиновый звон. Был у меня на окне в банке нежный цветок. Я стебельки много дней поливал и берег. Там из окна иногда наблюдал за детьми. Думал, как ловко беда управляет людьми. Детям не скажет никто, и потребности нет. Им понимать видно, что нам на пользу и вред. Жить не спешили б хоть вы, наставление одно. Вот уже год, как, увы, опустело окно.

Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок, в море вышел рыбак. Ты в этом во всем ошибаешься крепко. Все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно. Я чистый пират, пистолет и серьга. Матросов своих, наименее пьяных, я ставлю на вахту стоять на ногах. Держитесь, родные, пока не отчалим. Траумейстер толкнул сапогом материк. 2 дня нас качали, земные печали. Теперь успокоит нас север старик. По белой ладони полношного моря плывет мой корабль, представитель земли. И Кольский залив нам гудками повторит слова, что нам жены сказать не могли. Слова, что любовницы не дошептали, слова, что текли по подушке слезой. И даже слова, о которых молчали спокойные девочки, что на разок. А нам-то чего, мы герои улова, на море пахать, поперек и забать. Мы дали начальству железное слово превысить задание, судьба не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку. Вот так будет завтра и было вчера. И вахту ночную с названием «Собака» стоим и хватаемся за леера. И если осудит нас кто за отсталость, пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай, хоть самую малость, потом же, товарищ, сердись на Тралфлот.

Ах, что за дни такие настают? Куда приводит вешняя дорога? Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Ах, больше ты не выбежишь ко мне по мокрым плитам авиавокзала. Не скажешь, что в беспамятстве сказала. Не поцелуешь пальцы на струне. Как жаль, моя любимая, как жаль.

пока что, поскольку не предвидится печаль, что радость не предвидится пока что, поскольку не предвидится печаль, как тяжелы вериги доброты, как вероятен ход невероятный, который путь с названием обратный низводит до глубокой правоты. Прощай, моя любимая. Итак, я поджигаю мост на самом деле, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак.

Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения.

жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он ни за грош.

0: Однажды прихожу домой, был трезвый очень я. Конюшни вижу лошадь я, а лошадь не моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я: зачем чужая лошадь там, где быть должна моя?
1: Что? Где ты лошадь видишь там? Шел бы лучше спать. Корова дойная стоит, что привела мне мать.

0: видел я. Я на вторую ночь пришел, был трезв не очень я. Вдруг вижу шляпа на гвозде, как будто не моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я: зачем чужая шляпа там, где быть должна моя?
1: Что? Где ты шляпу видишь там? Шел бы лучше спать, горшок на гвозди кинь, что принесла мне мать.

0: домой, был трезв не очень я. На стуле вижу пара брюк, а пара не моя. Сказал тогда своей жене, секретов не таи. Зачем чужие брюки там, где быть должны мои?
1: Что? Где ты?

0: Porque yo... Четвертый раз пришел домой, был трезв не очень я. Глянь на подушке, голова, я вижу, не моя. Своей хорошенькой жене сказал с упреком я. Зачем чужая голова, где быть должна моя?
1: Что? Где ты голову узрел? Шел бы лучше спать. Кочан капусты там лежит, что принесла мне мать.
0: Я повидал весь белый совет, объездил все края, но чтоб кочан с усами был, нигде не видел я.

поют, танц предвкушают, кто кому достанется, решают. Барышни краснеют, танц предвкушают.

А может, и не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, и не вернемся, врать не буду. Барышни не верят.

заплатил я вами, то есть совестью. Вы изгинули, растаяли, отчалили. Я нисколько бы об этом не кручинился.

больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна. А душевно больных не сажают в тюрьму.

больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна, а душевно больных не сажают в тюрьму, им везде в этой жизни тюрьма.

маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочке колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем, над лампочку повесить. Денег все не соберем.

Быть может, придут долгожданные сроки, и правда пройдется по всем временам.

Забудется печаль и письма от кого-то. На смену миражам приходят рубежи. Но первая тропа с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Покинет нас любовь, друзей займут заботы, детей растащит мир, он им принадлежит. Но первая строка с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Пусть в перечне побед не достает чего-то, нам не к лицу о том, товарищ мой, тужить. Ведь первая печаль с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Когда уходим мы к неведомым высотам, за нами в небе след искрящийся лежит. И первая любовь с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. И первая любовь с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь.

слез расплескивая всюду, где наступал на шар земной. Ты, Господи, сию посуду навечно записал за мной.

веру в множество побед, над унижением, над разлукой, над несвободой, над тоской.

назад. Он влетает и с явной усмешкой письма читает, неотправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитары бренча прошагали?

Счастье является качеством лжи. Одиночество шлялось со мной и в волнистых витринах отражалось.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

когда кончается сезон удачи, и ветер, как афиша, рвет последние листы надежды, когда сложилось так, а не иначе, то значит время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж, на коварство.

зритель. Когда бы жизнь свою я начал снова, в ней были б горы и моря, ну и немножечко успеха. В ней были б ты да я, да шум сосновый, а остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж,

просто жизнь моя манеж. Но вы, мой друг, мне кажется, зритель. Но все же я на вас гляжу с надеждой. Хотя наивно это все, я это ясно понимаю. И все-таки надежде той внимаю. Поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж,

поймешь, что вид еще беду. Четвертый самый молодой.

пронесь. А я не слышал тех речей и брел без цели на удачу.

0: горах дожди, в горах седое небо, в горах грохочут горы по горам. Бежит поток, вчера лишь бывший снегом, грохочут глины, твердые вчера. Несутся глины, твердые вчера. А нам светло, над нами солнце жёлоб и облаков веселые стога. И лишь река с известием тяжелым, как скороход бежит издалека, как скороход бежит издалека. И если я надолго замолкаю, а вроде солнце светит впереди, не говори, с чего река такая, а просто знай, в горах идут дожди, а просто знай, в горах идут дожди.
1: Кем приходишься мне, ты не знаю, но приходишься кем-то навек. Так туманная речка лесная прибегает к скрещению рек. Звезды чиркают по небу косо, и созвездия висят за окном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Изучаю тебя, обличая в самом полном собрании грехов, но меж дней череды замечаю запустенье иных берегов. В суетных приключениях так просто мне тебя подарил горизонт. Ты мой остров, дружок, ты мой остров, ты мой остров, я твой Робинзон. Я по улицам бешеным шляюсь, я в просак попадаю не раз. Я побег от тебя замышляю и маршруты коплю про запас. Но ресниц твоих черные шпаги конвоиров имеют талант. Ты мой лагерь, дружок, ты мой лагерь, ты мой лагерь, я твой арестант. То довольна ты, то недовольна, то ты памятник, то карусель. Знать в тебе поселился привольно разножанровый месяц апреля. С кем сравню я тебя, угадай-ка? Хочешь правду, так правду узнай. Ты мой зайка, дружок, ты мой зайка, ты мой зайка, я дед твой Мозаик.

незабытые и в ожидании хорошего. В шелест плащей из балони и прочих вещей.

Нас не пугают давно никакие метели. Но и не греет огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

Не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже никуда.

пахнут короткие дни, словно яблоки зимние. Странно, что и корвалол пахнет так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

окном. Но все мужчины в троллейбусе долго смотрели вслед. И только водитель троллейбуса он головой не вертел. Ведь должен хотя бы кто-нибудь все время

собор и окно на Староневском. Ни цветка, ни занавески, стих слов.

безумных лет угасшие веселье. Мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней.

в душе моей, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести забот и треволнения, порой опять гармонией

которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где ж его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем.

Нас везут в медсанбат, двух почти что коллег, выполнявших приказ не совсем осторожно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это

протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж

Возможно, перед нами в снегах леса тундра лежит медицинская лошадь.

Так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить?

В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире, и вовсе не Аркашин горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле, пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покуда все галдели и бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь». В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и все, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты чужой и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения, и так несправедливо, что жизнь у нас одна. Ты как хочешь, пиши, не пиши, только вслед мне рукой помаши. Самолет, мой отчаянный друг, высоту набирает, звеня. Самолет улетает на юг, где давно ожидают меня. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы, раз увидел

Люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Мне закаты читают Коран, мне опять вечера, вечера. Вот налево разлегся Тибет, и виднеется справа Сибирь, и тоска по тебе, по тебе.

люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Я с друзьями хожу и пою, я зарю бирюзовую пью. И вот здесь посреди ледников, что висят перед нами стеной, я плыву к тебе как ледокол, оставляя, представь, за спиной

выпито из сада. Лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях солнечный осадок.

где-то в Африке пора птичьих новоселий. Эту синь, эту гладь на исходе год, так и хочется назвать, так и хочется назвать, так и хочется назвать.

миска, и как сад обнажена, и как сад обнажена, и как сад обнажена близость наша.

Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспризорных

0: Дика. Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет.
1: Привет.
0: Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

голове моего математика. Вся вселенная встала вверх дном, а у новой земли ходит Арктика, ходит Арктика ходуном. Ходят белые льды, как дредноуты, бьются, будто бы богатыри. Ах, давно бы ты мне, как давно бы ты написала б в страничке две-три. Написала б ты мне про Голландию, где большие тюльпаны растут. Написала б ты мне про Шотландию, где печальные песни поют. Но никак не приходит послание, и от этого грустно в груди. Ни тебя, ни письма, ни Голландии, только этот очкарик нудит. Понудит он, и все ухмыляется, блещет лысиный розовый круг. А под лысиной так получается, что Америке скоро каюк. А в Америке парни усталые все хлопочут, чтоб мы померли. Дайте землю, товарищи, старую, не хочу больше новой земли. С математиком серым, как олово, скоро

как брат. Между прутьев небес квадрат. Город взят белочехами, власть пока что с прорехами. Окна смотрят растерянно, снова воля расстреляна.

как я хочу в ту страну, где вину не смог бы одну простить и забыть государству тупиц, отлавливать птиц, соловей.

наверное, я псих. А спросите у них и у них и у них, кто сегодня.

0: Спасибо. Сейчас я спою очень старую свою песню, которая здесь и переводилась, и публиковалась, поэтому перевод не нужен. Эта песня называется «Молитва».
1: Chanson s'appelle «La prière», elle est bien connue.

Речка темно горит, дождь за окном стучит. Лето сплошной обман. В соснах висит туман. Ни погода в горах, ни погода. В эту смену с погодой проколом.

Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спуститься смогли. Врут все мои друзья, что, мол, придет рассвет, что, дескать, есть края, где ни погоды нет, ни погода в горах, ни погода в эту смену с погодой прокол, будто плачет по ком-то природа в нашем лагере у Зунков. Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь.

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо.

Очень рано отца хоронили. Очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили.

Первый снег на землю падал тихо. Умирание снега на земле. Я увидел прошлое несмело. Подошло и улыбнулось мне. Я увидел прошлое несмело. Подошло и улыбнулось мне. Первый снег на землю падал тихо. Вымирание снега на земле. Алый снег на душу опускаясь, уж не тает волшебством объят. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. Алый снег на душу.

И теперь, махнув рукой, в дорогу прошлому скажу спасибо, отче. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. И теперь, махнув рукой в дорогу, прошлому скажу спасибо, отче. Прошлому скажу спасибо, отче.

Облаков. Штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла маяков.

огонек лампады керосинный свет.

несостоятельный истерик. Бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки. Мы вернемся к синим чудесам. Тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы, как желанный повод для борьбы.

Король так яркий на фоне круч. Тональность синьяка, Моцарта ключ. Сотворил пейзажи Бог, но порой они не ах, что творец решить не смог, за него сумел Ван Гог. И озвучить те картины леса и равнины, снег и сумерки в горах, смог нечаянно бах. Синдоляре фа диез, красный, желтый, голубой —

Ля лиловое, ре красное, синее, сино. Для сирени си прекрасно, как цвет в апельсине.

уже поднялась полная беды. Она была робка и молчалива, но ваша честь от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот.

подводная лодка, морская гроза, под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза, под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюсе нет ни души. Прощайте, красавцы.

Осталась все-таки надежда у каждого в сердце. Все-таки мы вот и живем так, как-то сейчас все говорят, мы как-то плохо живем. Мне кажется, что все-таки мы живем лучше, чем до 85-го года. И не в съестных припасах тут дело.

Глеза Москворецкой. Пловец в несчастье случайный.

и там достал тебе тряпье. Я был на кромке мироздания, и там достал тебе тряпье.

Я как скрещенье многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских.

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо. 30 лет профсоюзных событий, ни прогулов,

крылья снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь, а вот правды сказать не умею, но даст Бог, я еще научусь.

боятся, кто кричит и кто молчит. Мы и жить боимся, братцы, и в сырую землю лечь. Ну а умники боятся, дураков о том и речь. Так повелось от языческих век сквозь царство.

поймать, устрашить, заневолить. Но ходят не торной тропой мудрецы, и уж не толпою, тем более. И когда тесенит тупая сила, вот туши на краю, кто поймет, я отступаю или пар спустить даю. Быть побитым и убогим не сочту за стыд и труд,

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое яснее, яснее, яснее.

Тут, и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины и дружок? Когда вступаем мы на свой порог, они встречают нас и водят в дом. А в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое враньем. А мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

0: затылки наши круглые глядят, и женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят.
1: Взметнулась вверх рука, прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака. Мужчина, не дури, кури, кури до синих петухов, до утренней зари, до синих петухов, до утренней зари. А утром был таков, шагай легко, и мимо петухов, и мимо облаков, и мимо петухов, и мимо облаков. Задышит горячо в твое плечо распахнутый рассвет, разрезанный лучом, распахнутый рассвет, разрезанный лучом. Взметнулась вверх рука, прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака.
2: А мы привратнику кричим, откройте двери, на нас там занято, но нам швейцар не верит. Открыл и пузом отодвинул он Алёшу, а ты, мол, вовсе, ты уже хороший. Да нас же трое, это же не сто. А он нам отвечает, нет местов. Я вас за пьянство не хочу обидеть, но вы, ребята, все в абстрактном виде. У одного потеряна галоша, а у другого в липастре рожа, а третий хоть не в шляпе, но культурный, стоит, молчит, ему, наверное, дурно. Пустить вас не могу, уж вы простите, не стойте тут, ребята, не грустите. Жизнь подходит к преклонным годам, в сентябре было мне 23, но когда...

в ресторане хорошо и в гамме. Порхают тетечки с культурными ногами и курят девочки с ужасными глазами. А с ними дяди без волос и с волосами. Да я сейчас какого-нибудь дядю, ну просто ни за что сугреву ради. А тут открыли двери и сквозь гам выходит, очевидно, хулиган. А ну с такой паршивой сразу видно.

Ну, пнуть или не пнуть? А тут мне трое преградили путь. Один мне в морду кулачишкой тычет. Да я видал таких в гробу по тысяче. Я пуговицу в нос ему засунул, и он отвлекся, вроде бы заснул он. Другому пасть порвал и выдал плюху, а остальному откусил полуха. В атмосфере бывают явления, что невольно напьешься с тоски. Есть женщины в русских селениях, в городах же одни мужики. Ну, честно говоря, мне было трудно. Полуха спрятал я в карман нагрудный. Я вспомнил, есть котишка у меня. Он не обедал, кажется, 3 дня. Ведь тяжело ж не жрать 3 дня подряд. Тут и хряща, наверное, будешь рад. Но пока те четверо молились, с Алешкой мы спокойно удалились. Вот только Колю где-то потеряли. Гляжу, идут навстречу нам 2 крали. А так как я устал и был печален, то только личики в снегу им отпечатал. А так как женщины вообще мне не враги, я только снегу им насыпал сапоги. Я смотрю вам в чугунные очи, родной мой Владимир Ильич Обелиск. Но когда без подруги пройдет выходной, то к ночи нарежешься вдрызг. Да и вообще, пора идти домой. Закончился воскресный выходной. Я дома ноги вытер о ковер. А соседка говорит, мол, говорит, Васька твой помер. Да как он смел, говорю, такой нахрен.

Я ж для него старался, стервица. Ну, вижу, нет на бабушке лица. И тихо тут заплакала она, сказала, что я чистый сатана, что быть таким, мол, стыд, мол, и позор. И хорошо, что я еще не вор. Я вспомнил Ваську и слегка взгрустнул, потом заплакал, а потом заснул. Сколько в мире написано книг, не прочтешь, потому не читал. Так и жизнь пролетит, словно миг, ни любви,

Любовь моя, Россия, люблю, пока живу. Дожди твои косые, полян твоих траву, дорог твоих скитания, лихих твоих ребят. И нету оправдания нелюбящим тебя. Любовь моя, Россия, ты с каждым днем

0: любовь моя, Россия, спасение мое.
1: Не бродяги,

по самой длинной улице Москвы, по самой тихой улице Москвы.

Но наш вояж на счастье обречен. И не вспугнуть бы это невзначай.

Кончилось лето жаркое, Шхельда белым бела. Осень дождями шаркая в гости ко мне пришла. Снова туманы вижу я, свесились с гор крутых. Осень, девчонка рыжая, ясная, словно ты. Что ты так смотришь?

Наши дороги разные, и перекрестков нет. Ты ж ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу. Снова дожди тоскливые, а наверху метет. Песни, как версты, длинные, парень один поет.

Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, страстный взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержанием дней, то стало приложением вроде. Вот новоявленный Моцарт сродни менялам и купцам, забыв про двор, где ждут сердца, к двору монетному приходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось в цене все то, что удалось. И спрос не сходит на интриги, явились всюду чудеса, рубли раздув

рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобный, как Веригин. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество сберег в дворцах или в бараках, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

глупо потому, ни сгоды, ни удачи, прощаю сам себе, как выигранный бой. Не стану я кроить судьбу свою иначе, я не скучаю ни в толпе, ни сам с собой. Я глупо потому, молчу, не возражаю, когда меня винят и вешают ярлык за почести и чин. Не дал бы ни гроша я,

Я глупый потому, не вижу в наслаждениях ни цели жизни, ни забытия. И не меняю я ни жен, ни убеждений. Я глупый потому, наверное, честен я. Я глупый потому, я многим не понятен. Наш век к стереотипам так привык, а в логике моей так много белых пятен, что умники со мной.

познает, прожи не замечая улицы дворов, что вижу я во сне, как объяснить не знаю.

свирепыми ночами, когда в печной трубе сгоревшее молчание засвищет о судьбе. Найти друг друга нужно, чтоб не заснуть в снегах февральской ночью в южной

дороге корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена. И мечтает, уснув, как уходит зима, как он гонит весну по зеленым холмам. А в горячей зале остывают дожди, а у падре колен незнакомка сидит

То ли снег принесло с земли, то ли дождь, не пойму сама. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. Лето мне, что зима для вас, а зимою опять зима. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. И немало глубоких ран написали на мне шторма, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома. Но и в центре полярных вьюг, где, казалось, сойдешь с ума, я на север шла и на юг, Кострома, вперед, Кострома. Я на север шла и на юг, Кострома, вперед, Кострома. Оставляю я след вдали.

0: ночи мне трубят. Кострома пришла, Кострома, вот товарищи мне трубят. Кострома пришла, Кострома.
1: А маманя мечет баночку и корочки, да не всем гостям дает, а по выбору. Это парень говорит нашей Лорочке, а вот жаву достает ей и Висберга. Но тут гости все ко мне обращаются, будто я им большевец или Зыкина. Ну а Лорка под столом все щипается, мол, завязывай налево позыркивать. А я гляжу сквозь телевизор взором, и мысль моя ясна, как бирюза. Пора хватать подшивку кругозора и оборвись, куда

21 числа при немыслимом свеченье, при негаснущей заре, мы плывем невесть куда, наблюдая за кормой летних вод перемещенье, наблюдая за собой уходящие года. Наш случайный коллектив, расположенный

что для нас за поворотом открывает сквозь июнь проходящая река. Костерок на мокрый луг стелит дым горизонтальный, да призывники вдвоем ловят рыбу у реки. Им бы родину стеречь, строго вглядываясь вдали, они, представь себе, все глядят на поплавки. И неважно, милый друг, все, что было накануне, все, что с нами совершат тишина и высота. Только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал. Только было бы всегда 21 июня, только б следующий

идет сквозь двери с матовым стеклом размытые видения.

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей.

Нас не пугают давно никакие метели, но и не греют огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

Не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже.

В юности, куда нас не несло, в какие мы не забредали воды, но время громких свадеб истекло, сменившись гордым временем разводов.

из всех ремесел воспоем добро. Из всех объятий детские объятия. С годами развелись мы насовсем, с тем, что казалось тенью золотою, а оказалось в сущности ничем, участием во всем и суетою. Но нас сопровождают, как пажи, река и лес, и лист под ноги павший, прощающие нам всю нашу жизнь, с терпением близких родственников наших, струна и кисть и вечное перо.

из всех ремесел воспоем добро. Из всех объятий детские объятия. И странно, но не сходит благодать от грустного времен перемещения, когда уж легче песню написать, чем описать процесс стихосложения. Мы делали работу, как могли, чего бы там про нас не говорили, мы даже отрывались от земли, и в этом совершенство находили.

весел, воспоем добро. Из всех ремесел воспоем добро, из всех объятий.

осенний полет. Ну вот я не знаю, надо ли говорить. Дело в том, что так трудно сразу разобраться, особенно на слух. Вообще тут даже не в поэзии дело, не в сложности стиха. А это здесь камень преткновения в возрасте, в количестве и качестве размышлений, которые, так сказать, вот у каждого из нас имеются. Ну вот, я так вот уже давно думаю над этим. Один из вопросов таких вот, есть там жизнь или нет? Вот душа у нас есть, вот мы верим, что она там живет. И многие себя утешают тем, что когда уходят наши близкие, вот мы потом уйдем и там с ними встретимся. Сложный вопрос, очень сложный. Так хорошо быть наивным и верить в это, очень хорошо. Но мне кажется, что если даже мы там будем, и наши души там будут, это какое-то другое измерение, другое качество. Мы можем не узнать друг друга. Вот и самое печальное даже именно не в смерти, а в том, что расстаешься с дорогими людьми, с близкими, а там где-то уже можно их и не узнать. Осенний полет –

я гулял по синим сумеркам без дна, возвращаясь в разрисованный подъезд. Кто-то ждал меня, а может и не ждал, оставлял, как

игра, пора завязывать, пора, а я давно, представьте, инвалид. Кричи с порога, райсаби, что я чужой, что я паралис, а у меня болит радикулит. Кричи с порога, райсаби, что я чужой, что я паралис, а у меня болит радикулит.

глупая игра, пора завязывать, пора хоть пару лет на книжку положить. Какая глупая игра, пора завязывать, пора хоть пару лет на книжку положить.

Не люблю я величавых гор. Горы у людей воруют небо. Я люблю свободу и простор, и поля, беременные хлебом. Жадный взгляд не терпит пустоты. На равнинах жить неинтересно, и неодолимость высоты —

Море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет.

Действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал. –

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

домик на юге Германии. Сон, обывательский бред. Если б я знал все заранее,

кто ты, странник, и заплутаю в обмане, сам не желая того, не рассказать мне, Германия, вам про себя самого. Сколько пытался, так где уж там, если так долго меня помнит немецкая девушка, и все не может понять,

зашагаю я без надежд, в лужах ломая хрусталь. И ничего не поделаешь, как бы мне не было жаль. Старая улочка ранняя, девушка, велосипед, город на юге Германии. Только меня уже нет.

даже дома. Ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг другу

юности в жизнь. Не хочу я тягаться с Америкой. Я хочу с этой теткой дружить. Там джазмены гуляют с джазменшами. Каунбесси и Эллингтон Дюк. Там обходятся с братьями меньшими, выше уровня наших услуг. Приглашаю я Рональда Рейгана в многодетную нашу семью. За закуской мы вместе побегаем, за бутылкой я сам постою. Мы с ним сядем на кухне под лампой.

Нам не надобно, кроме ножа, представьте, самих. Нас боятся там, брат, до истерики. Мы страшнее, чем наркотик и спит. Так давайте скрывать от Америки, что и там коммунизм победит.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить,

Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет, ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет сквозь.

На востоке сосны низкие растут. Был там порт один.

Давно все это было, давным-давно. Капитаны,

промелькнули, промелькнули. Целый век и целый год капитаны утонули.

мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть всегда

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспризорных

0: щека. Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет.
1: Привет.
0: Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

Мы приехали. Краешек земли, как коряга на воде, брошенный. Пасынок юродивый, остров Сахалин, из России.

Приходи ко мне, Бригитта, как стемнеет, приходи. Все, что было, то забыто, все, что будет впереди. От рассвета до заката, всюду грустно на земле. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Но старпом не верит Липе, ночь старпому не указ. Я несусь, как чайный клипер, но не клипер, так баркас. На борту пылают битвы, разногласия до крови. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Я несусь куда-то мимо, из похмелья поутру. Городницкого и Кима, где песни громкие ору. Мне подтягивает свита, бьет бутылки до зари. О, Бригитта, путь мой дальний озари. О, Бригитта, путь мой дальний озари. Но я устал от этой роли, не пират я в этот раз. Я сажусь на мотороллер, нажимаю полный газ. Обгоняю пару мазов, привожу в инфаркт ГАИ. Ух, какая ты зараза, даже рифму не подобрать.

выслушай их, выслушай их, выслушай. Они тебя научат детурам. И хоть за щеку брать врача на дурика, терять формальдегида по утрам.

неподвижное тело шевелило туман, рисовали немелом, падал свет на экран, пышно высветив образ в паутине паук в путешествии.

Я не владею испанским, немецким, французским. Мой кругозор остается достаточно узким. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только цветы и деревья в моем кругозоре. Я не владею английским, турецким и шведским. Мой кругозор остается достаточно детским. Только летучие радости, жгучие горе. Только надежды и страхи в моем кругозоре. Греческим я не владею, латынью, санскритом. Мой кругозор допотопен, как прялка с корытом. Только рождение и смерть, только звезды и зерна. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Я не владею морским, деревенским, спортивным. Мой кругозор остается почти примитивным. Только твое и мое сокровенное дело, чтобы земля с человечеством вечно летела. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только надежды и страхи в моем кругозоре. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Только рождение и смерть, только звезды и зерна.

одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис

Боже мой, услыхать в стороне родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят, обеспечивая мир.

как дымок, христианская идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло, он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим, с этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист.

Днище котелка маркитанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погиб.

руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны.

далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда.

Дом, где нет тебя. О-о-о. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя. О-о-о. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.

Очень рано отца хоронили. Очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили.

стороной календарь. Гриппозной зимой проморозила землю.

Свечка темно горит, дождь за окном стучит, лето сплошной обман. В соснах висит туман, ни погода в горах, ни погода в эту смену с погодой прокол.

Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спуститься смогли. Врут все мои друзья, что, мол, придет рассвет, что, дескать, есть края, где ни погоды нет, ни погода в горах, ни погода в эту смену с погодой прокол, будто плачет по ком-то природа в нашем лагере у Зунков. Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь.

Первый день в октябре, словно первый ледок на зеленой траве.

все. Первый день в октябре, словно первое ледок на зеленой траве.

над рекой и над дорогой в суете обычных дней. Чуть заметно, понемногу, мир становится теплей. Город крыши обнажает перед солнечным лучом и заметно оживает, и заметно оживает вслед за утренним ручьем.

Почему же ты не верил, что зиме придет конец, что над пасмурным апрелем вспыхнет солнечный венец? Почему совсем недавно было так же вот тепло,

сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся.

виделись в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой.

Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтобы оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Павлович, прости мне, что я выжил, дорогой.

лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях солнечный осадок.

низко, и как сад обнажена, и как сад обнажена, и как сад обнажена близость наших.

День за днем, год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера мела пурга, выли метели, а на полях у

эта зима одна совсем. Уж мама. Да и весна уйдет с дождем, с новой листвою. Солнце зальет своим огнем небо седое. Только слегка махнешь рукой, вспомнив случайно, как над разбуженной землей

мраморная доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

настолько, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

Годится, годится, годится, цвели голубые костры, и дым долетал до луны, пестрели густые кусты, по солнцу.

0: годится, годится. На улице ста поцелуев родится, годится, годится, годится.
1: В темной комнате свет пробежал по стене, чей-то рай легковой катится.

Станет никто, что с тобой, что с тобой. И не надо в ответ думать. И сглотнув горький ком с дождевой водой, можно с крыши на...

кричать, а потом взять да вниз прыгнуть и ничем не помочь, что словами сорить, когда сам весь в долгах тоже. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь должен. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь

как я хочу в ту страну, где вину не смог бы одну простить и забыть государству тупиц, отлавливать птиц, соловьев и синиц, летающих в небе фантазий своих.

И жалкой зарплаты хватало на все, что Бог нам пошлет, и жена принесет.

конечно, я псих. А спросите у них и у них и у них, кто сегодня.

Тихим вечером, звездным вечером, ходит по лесу листопад. Елки тянутся к небу свечкой, и в туман уходит тропа. Над ночной рекой, речкой Истрою, мне бродить с тобой допоздна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Шепчут в сумерках обещания губы девичьи и глаза. Нам ли сетовать на скитания, в сотый раз покинув вокзал? Вот вагон качнул звезды низкие и бежит, бежит вдоль окна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Зазвени, город, тучи тянутся под подлипкой.

море синее, мчатся белые поезда. А на севере тонут в инее предрассветные города. По земле тебя не разыскивать, изо всех краев ты видна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая.

Мне пассажир твой снится, дощатый старый пирс, лиловая заря. Как вы присели к нам, загадочная птица, ведь надо ж отдохнуть, летя через моря. Нам дали солнце стог, нас ветром наградили, нам выпала весна с оврагами в снегу, и караваны яхт в то утро выходили.

и отвечали мне вы взмахами ресниц, но было все для вас случайно.

их отнять у врага не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем и с победой придем, и ура! И вот отгремело прощальных речей торжеством.

сразу назначил, а грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схватки.

надо и не надо, ходят черти знает кто. Ловят души, роют клады, могут своровать пальто. Все, что могут сделать руки и придумать голова, все воруют мысли, брюки и хорошие слова. А дурачат и обманут, на других свалив вину, все обчистят и карманы, и квартиру, и страну. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас. Все, чего достигли люди вдохновением и трудом, поднеси им, как на блюде, и плати за них потом. Переловят в водах мутных всех белук и осетров, украдут прозрение мудрых ум последних дураков. В дом чужой войдут злодеи, ясным днем не в тишине, свистнут музыку, идеи и любовь к родной стране. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что тю-рю-тю-рю-рю-рю, тю-рю-рю-рю, тю-рю-рю-рю, тихо нас. И чем мельче вор убогий, тем его заметней грех. Кто и так имеет много, тот ворует больше.

всех. Как мне хочется поверить, что исчезнет этот ссор, но покуда есть тетеря, на него найдется вор. Хоть порода их не тленна, есть одна отрада нам: энтропию во вселенной не прибрать пока к рукам. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите... Увидите, говорю, мне говорят, пессимист. Я говорю, увидите, смотри, варьёк обнаружил.

нежной страстью горит, но сыну со вздохом отец говорит: за матерью Мэри лет 20 назад ухаживал я, признаюсь.

краях. Что ж без меня ты делаешь? Кто там стоит в тени берез? Там в пиджачке

Что ж без меня ты делаешь? Нас исполняет музыка по лицам, нас исполняют судьбы, как по нотам, записанным в нестойкие страницы каким-то все напутавшим фаготом. В тех нотах есть живущие фигуры и те, кто попрощались, улетая. Но в самой середине партитуры есть наша с вами песенка простая. Смотрите, не забудьте позвонить в тот час, когда настанет непогода. Какое бы ни случилось время года, чтобы этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь промолчать, когда нахлынет небо голубое, чтобы эта мысль явилась нам обоим, друг друга ненароком повстречать. В наш век всему простому мало места. Из старого, ну, моден перстень старый. Я сам поклонник джазовых оркестров, но верю в семиструнную гитару и верю, что разлука есть потеря, что честь должна быть спасена мгновенно. Я вас люблю, я в это тоже верю, хоть это говорят несовременно. Смотрите, не забудьте позвонить в тот час, когда настанет непогода. Какое бы ни случилось время года, чтобы этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь промолчать,

0: друг друга ненароком повстречать. Что было, то забудется, едва ли. Сорокалетие взяв за середину, мы постоим на этом перевале и молча двинем в новую долину. Там каждый шаг дороже ровно вдвое. Там в счет идет, что раньше не считалось. Там нам, моя любимая, с тобою еще вторая молодость осталась.
1: Песня про индюка на стихи Бориса Захадера.
2: Появился в доме вдруг очень вежливый индюк, раз по 30 дней, не реже. Он кричал: «Эй, вы, невежи, заходите, что ли, в гости поучиться вежливости!» Я и сам кричал: «Индюк, доктор вежливых наук, и жена моя пример замечательных манер. Даже когда спит она, видно, что воспитана. Не стесняйся ты, осел, заходи, садись за стол. Что же ты молчишь, как рыба? Говори, приду, спасибо. Ты не будь свиньей, свинья, ждет тебя моя семья. Только раньше бы умыла ты

только жаль того мальчонку. На душе темно и сиро, нет на ниточке послушной

Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Русское лето в России, запахи пыльной травы.

Это в России запахи пыльной травы. Утро, пастушья жалейка, поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец.

где надо и не надо, ходит черти знает кто. Ловят души, роют клады, могут своровать пальто. Все, что могут сделать руки и придумать голова, все воруют мысли, борьбы и хорошие слова. Одурачат и обманут, на других свалив вину. Все обчистят и карманы, и квартиру, и страну. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, какой бы ни был час. Вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас. Чикумбачка, дагадумбаумбамбачка, дагадумбаум. Все, чего достигли люди вдохновением и трудом, поднеси им, как на блюде, и плати за них потом. Переловят в водах мутных всех белук и осетров, украдут прозрение мудрых ум последний дураков. В дом чужой войдут злодеи, ясным днем не в тишине, свистнут музыку, идеи и любовь к родной стране. На минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас. Чукумбачка, дагадумба, бачумбачка, дагадумдабум. Коммунисты, либералы, демократы и попы, все, кого повыбирали, рукосуи и жлобы. И при помощи обмана взято горя и смертей, все из нашего кармана, из семьи, от детей. Понимает, отнимает этот новый русский класс, и затылком понимает, как опасно грабит нас.

окружают, окружают тихо вас, губернаторы и мэры, депутаты и чины. Это воры разной меры, но большой величины. У народа зябнут ноги, не поесть и не подать. А у них полны чертоги, благовонь и благодать. Посреди чумы пируют, усадив за стол шпану. Сыновей у нас воруют, чтоб продать их на войну.

Тихо нас чукумбачка да гарам баум баум бачка да гарам бам. И чем мельче вор убогий, тем его заметней грех. Кто и так имеет много, тот ворует больше всех. Как мне хочется поверить, что исчезнет этот сор. Но покуда есть тетеря, на него найдется вор. Хоть порода их нетленна, есть одна отрада нам. Энтропию во вселенной не прибрать пока к рукам. На минуту прекратите разговор, Ангелинитесь, и какой бы ни был час, вы увидите, что воры, воры, воры окружают, окружают тихо вас.

будет это так, заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну.

видать голубизну, и тучи набегут, созвездия негонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый, старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях, закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться б на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии неудачи, и легкая лыжня помчится от дверей. Может быть, тогда удастся нам иначе, иначе, чем теперь, прожить остаток дней, иначе, чем теперь, прожить.

крыш течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезно и мила.

Морозный свет зари погас. За соседним озером ждет ночевка нас. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Не грусти дорогой, что далек твой дом. Ты узнаешь многое на пути своем. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Встанем утром рано мы и уйдем на юг. Заметет буранами белую лыжню. Дали Карельских озер.

огонек блуждающий, световой предатель. Всем болотным кочкам брат, всем крестам приятель. Будет воду мне мутить смутное создание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден блуждать, прекрати свечение. Что еще за мода лгать в виде излучения? Огонек блуждающий, хитрый бледнолицый. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько сшедших по тропе, прежде пешеходной. И несовестно тебе, огонек холодный. Быть холодным фонарем для зрачков горячих. Быть слепым поводырем для кого? Для зрячих. Странен путник без пути, страшен путь без цели.

меня того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и понять,

Кажется, я их чему-то учу, а это они меня учат. В них память веков.

Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло.

Начиналось дело вот как. Погасла желтая заря, и наша серая подлодка в себя вобрала якоря. И белокурые морячки нам машут с бережка платком. Ни происшествий вам, ни качки, и 9 футов под килем. А потопить нас, братцы, хрен-то, и в ураганы в полный штиль. Мы из любого дифферента торпеду вмажем вам под киль. Мы вышли в море по приказу, и по приказу по домам. Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима. Мы так обрадовались стуже, мы так соскучились по ней. И пьют подводники на ужин плодово-выгодный портвейн.

поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

ждал тебя давно, малыш. Входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь вначале лег дальше. Не по мне он. Мы сами мир свой создадим,

ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей?

да большую трубку. Грозно кричит он в рубку: «Эй, убирайте галсы, брамсы, бушприты, фоки, живо подайте галстук,

Техасе у лазурного залива, где сходятся пути на Гальвестон. Есть чудный сад, в котором всем на диво,

Будет по утрам. В саду одна гуляет неизменно, держа в руках букет из свежих роз. Мы друг на друга смотрим непременно сквозь низкий полог виноградных лоз.

где приказчики культуры и чиновники от прозы и поэзии корпят и вершат судьбою духа сторожа номенклатуры, в инженеры душ наметив, поухватистей ребят. Шахиншахские приходы за

Свежий ветер подмосковных мафиози, с переделкинских маршрутов безнадежен поворот. Где эта улица, где этот дом с юности светлой знакомый? Где эта барышня, что я влюблен? О боже, работник райкома. И дома другого рода понаставлены по свету, где в чреве бюрократов спят параграфы речей, где у них за преступления отбирают партбилеты, индульгенции на подлость и

лица, где готовится замена умирающим набобом, чтоб властительная серость не увидела конца. И стоят дома попроще, где врачи и инженеры вечером

молитв, там, где рокеры и барды, и рабочие, и дети, и мадонны, и старухи, проходившие гулаг, там, где теплится культура всех пределов и столетий. Гарнизоны осажденных поднимаю белый флаг. Где эта улица, где этот дом с юности светлой знакомой? Где эта барышня, что я влюблен? О, Боже, работник

боятся дураков, о том и речь. И так повелось от языческих век сквозь царство Петров да Иванов, что трусам живется вольготнее всех, и сытно, и курно, и пьяно. Вдруг некто возникнет, как старый Сократ, он трусов язвит и тревожит. Да, смелый дурак безопасней сто крат.

Через скальные волчьи ворота мы прошли по высокой тропе. В них самих было мрачное что-то, и хотелось идти и не петь. Вверх ушли мы по снежному следу, и остались ворота вдали. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Снова ветры нас горные сушат, выдувают тоску из души. Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин. Все спешим мы к тому повороту, где пылает огонь без причин. Так запретишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Так запретишь вы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Дружбы мы, слава Богу, богаты, и пока еще крепкий в беде. Но смотри, поднял руки закаты,

птичьи ворота, пропуская к созвездиям ночь, открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь.

не уходите, я муки адские терплю. А нужно в сущности немного вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко. Вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко. Зачем мы перешли на ты?

0: не смог.
1: Party at a lower level by begging Carousel 2.

дома и рожи. Идет торговля ложью, телом, кровью, романтика, война.

сердце для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбелив

женщина, семейное существо. Мысли я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщины за вас.

бьет. И дети подрастают, как заросли. Особи встречаются редкие. Пообщаться хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядя,

Вот какая-то лошадка бьет копытами в песок, и какая-то карета застывает у дверей, и какой-то там красот.

и голос дорогой дали. Все плывет стволов мимо и тает.

рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо, не пропадет нелегкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото. Нас море ждет, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам с тобой обещанной.

закон морской, союз мужской, и нет железнее. Еще не взятым косякам рыбак спешит. Безбрежно море впереди, но нет безбрежнее твоей любви.

Чутко горы спят, южный крест залез на небо, поплыли из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, тяжелые и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Осторожней, друг, тяжелые и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Южный крест погас в золотом рассветном небе, поднялись из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскара.

В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире.

прошли на самом деле, пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покуда все галдели и бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь». В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы.

0: Ищи болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения. И так несправедливо, что жизнь у нас одна.
1: Королева Нила, помню, говорила, у зеленой пальмы мне на берегу. Я бы вас просила,

под жемчужный полог на корабль мой. Жду вас в дельте Нила, там уж все готово, непременно буду.

0: Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Я всю память листаю, завалясь на кровать. Я в Москву улетаю, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали, этих лет и не счесть? Отчего не писали? Я бы знал, что вы есть. И московский автобус, столь банальный наивный, обогнул бы весь глобус. От беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От хлопот тех осталось чемодан и рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежи? Телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.
1: Случай у метро «Площадь революции», перешедший в случай на 15-й Парковой улице. Или рассказ женщины. Он за мною, видно, шел, взял за локоть: «Слушай, Люся, будет очень хорошо, я живу в отдельном люксе». У него усы густы, и глаза, как две букашки, и виднеются кусты из-за ворота рубашки. Я не Люся, говорю, а зовут меня Тамара, и такого не терплю, и такие мне не парам. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала. 10 лет сидела я, 10 лет учила я сверхсекретное чего-то, 10 лет

авоську суму из руки переложила, кавалер своему меж букашек засветила. Мне до щелковской метро, а от щелковской автобус, а в авоське 6 кило овощных консервов глобус. Открываю тихо дверь, дочка бьет по фортепиано, ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него не тревожа постаралась, от получки от его трешка мятая осталась. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала, 10 лет учила я сверхсигаретное чего-то, 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь, 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? 1,5 годка от силы. На плите чаек стоит, дочка сладко засыпает, за окном моим ГАИ громко частников ругает. Глянув телек, дым и чат, поколенье молодое, все с гитарами кричат, как перед большой бедою. Собрала я со стола, своего пригрела Пашку, все-таки мал я дала тому гаду меж букашкам.

люблю этот бедный вертеп. Это скопище наглых эстетов и владельцев ножей и кастетов и парламентской придури рэп. Я бежал с молодежных собраний, с целины и армейской муштры, и фуфло журналистских писаний не проникло в мои конуры. Я любил это хамство и мрак, эти улицы пьяных рабочих,

Кал, когда мог под вождями напиться, тот, кто брал и не брал интеграл. Я живу на земле, где ублюдки

Разжирев на вранье, журналист смотрят честно с экранов на нас. И глупее все больше артисты забавляют владетельный класс. И с дурманом в крови и в кармане спят бомжи в полутьме чердаков. И дыша перегаром в тумане, дети грабят и бьют стариков. Умирает страна некрасиво, похмеляясь и пробуя красть. И насилует тихо Россию сам народ, что поднялся во власть. О, Господи, что там в Гадбуке?

из рюмок, а к полночи глотаю стакан. А во сне чинаправные морды обещают прогресс и уют, прибивают на сердце мне орден и слова о свободе поют. А проснусь и заплю.

историю не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужен что-то среднее, да где ж его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем.

0: маленькие оркестры под управлением любви, надежды маленькие оркестры под управлением любви.
1: Заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так. Загадывай желание звезду, упавшую за скальную гряду, где ветры

огонь в своей лампаде пригаси. Задумчивые думы пригласи. Измученный у ночи на краю, выдумывай любимую свою. По синим рельсам радостных удать, по черным тропам горестных задач. Мотается по космосу земля, колышет

Жак Лондре, уроженец Парижа, перебрался в другие края. Жак Лондре поселился поближе к лучезарным французским морям. Он идет по шикарному пляжу, а вокруг красота, красота. Тулиге, дю вилляже, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он вниманием женским согретый, никогда и нигде не скулил. Он блондинок любил и брюнеток, а шатенок он тоже любил. Только солнце за скалами ляжет, и к кустам примыкают уста. Тулиге, дю вилляже, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Жак Лондре кончил жизнь очень просто, он родною женой был убит. И за это огромного роста ему памятник вечный отлит. Он стоит, возвышаясь над пляжем, а на бронзе написано так: Тулиге, дю вилляже, тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-

Здравствуй, белый пароходик, увези меня отсюда, в край, куда ничто не ходит, ни машины, ни верблюды, где кончаются концерты, не снимаются картины, где играют с чистым сердцем синеокие дельфины. Здравствуй, мальчик на причале, здравствуй, мальчик посидевший,

моей хлопочут невеселые медузы. Что там в мире, все как было, только ветры стали злее, только солнце чуть остыло.

За спиной моей хлопочут ненадежнейшие руки. Грустный мальчик, до свидания, не возьму тебя с собою. Где-то слышатся рыдания над нелепой

шуткой глупой. Человек для конферанса, пароходик мой любимый, что же ты сказал такое? Не плыви куда-то мимо, я хочу в страну покоя. Грустный мальчик, я ведь тертый, тертый берегом и морем. Я плыву от порта к порту, я иду от горя к горю.

чем вахтанговский корабль так театрально был заснежен? А ход событий неизбежен, как в март плывущий дирижабль. Лишь бомж у Спаса на песках смотрел и улыбился блаженно и наблюдал обыкновенно,

что провидением фатальным он, как взведенный пистолет, смотрел видение, как псих. Про эту очередь у здания какие знания и страдания откроет занавес для них.

не в попад, не в попад, не в попад. Сквозь открытую в поле стеклянную дверь забредет васильковый рассвет. Будет жутко от радости и от потерь.

играть в пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя. А потом будут падать на крыши снега.

боя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично и к жизни тянется другой. Но вряд ли

мачеха отчизна для него. Ни про драку, ни про плеть, ни про то, что смог посметь, и что мачеха отчизна.

века. Лучом волшебным двух людей твоя рука в моей руке, и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда.

Один и больше никого. И только ты, моя любовь, меня жалеешь одного.

0: А кто там в сером свитере и в шапочке такой? Подобно искусителю нам знак дает рукой, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Лечу по краю тени, а по краю синих льдов, через переплетение сверкающих следов. А взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. А кто там в красной курточке с собой не дорожит, рисует словно шуточки на склонах виражи. А взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Найду себе другую жизнь у северной воды, там не такие виражи откалывают льды. Но взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца.
1: Когда-то что-то может быть, зачем-то где-то...

ты пока с ума сойти и жуть. Хулиганы, меломаны доставали таганы, интриганы, бонвиваны прихватили чистоганы. Пенни прыгнули на пони, причесали чичерони, шарри-варри, лори-тори, харакири априори. Вся это нонсенсы, сенсансы, снизу лусла трек. Я ведь ценная цена Бетховен и Хавбек.

Конечно, это не для всех еще вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевали сидни.

за бортом. Представляешь, как дует, вот и уходит Сибирь в горизонт, в чахлой тайге.

Сибири в Москву, вдруг без нее. Мы заблудимся в чаще, ладно бы в чаще, в сплошных облаках, вдруг без нее. О любви настоящей нам за полгода не вспомнить никак.

проводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву, старой Москвой. Эту рану замою, может, не к несчастью уеду на юг. Злые снега задувают зимовьем, солнце встает из непуганных вьюг. Мало ли что может позже присниться, но не забыть мне рек синеву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас.

те времена убивали мух, ящериц, птиц, даже белый лебяжий пух не нарушал границ. Потом по периметру той страны, вившемуся угрём, воздвигли четыре глухих стены, дверь нанесли углем.

этих облаков. Штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла маяков.

огонек лампады керосинный светит на ушедшие года.

несостоятельный истерик. Бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки. Мы вернемся к синим чудесам. Тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы, как желанный повод для борьбы.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет, с енотом и цесаркой пляшет.

звенят, невидимый сверчок бьет в барабан, жужжат шмели в горошке у цветов и морщат водомеры небосклон, а яблони толпятся у прудов.

Всей семьей, конечно, не иначе. Посреди недели занятой мы смотрели вместе передачу под таким названием «Арт-лото». Все в ней дружно пели и плясали, словно час нагрянул торжества. Были очень крупные детали, были очень легкие слова. Мы смотрели...

погасла наша рама. Мы рванулись к стеклам, боже мой, начиналась осенью программа, а закончилась уже зимой. Все вокруг, конечно, загалдели, снег лежал, как пуховой полоток. Видно, мы чего-то проглядели, проглядев программу «Арт-Лото». Мы смотрели телевизор, а за окнами шел снег. На фонарь шел снег, и на дорогу был предельно чист он и суров, будто шло послание от Бога, передача с неземных миров. Там велись великие беседы, подводя неведомый итог. Там никто, пожалуй, не ведал о каком-то нашем арт-лото. Был бы здесь какой-нибудь провидец, он сказал бы: бросьте ерунду, первый снег нам предстоит увидеть календарно в будущем году. Только будет ли нам та удача, будет год ли, будет ли ясней, повторят ли снова передачу под таким названием

Шел снег. Я так свои песни условно делю на хидоциклы. Такой северно-морской цикл, он должен быть обязательно представлен, иначе. Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. И какое продвижение не имели бы мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя.

Ты знаешь, Марат Робеспьер говорит, мы просто как малые дети. В России такое еще предстоит, что нашу мораль не заметят. В России повсюду полно голытьбы, и публика кормится плохо. Подайте ослепшему ходе борьбы с троцкистским зиновьевским блоком. А до нас же у Троцкого сперли пенсне, и Лёва писать разучился, и Сталин стал главный писатель.

Был заказ и паранас, и пегас, и вышки, и вышки, и вышки. Однажды Иосиф пошел на концерт, на скрипках играли евреи. И из уважения все встали в конце, и Сталин сказал, изменившись в лице: «Пусть сядут они поскорее». В России всегда и тюрьма, и с ума конечные пункты прогресса. Подайте сошедшему как бы с ума в процессе различных процессов. Иосиф боялся, что всюду враги, и был подозрителен к свите. Хрущев ему чистил всегда сапоги, а Брежнев давал тити-мити. У Брежнева сперли алмаз в 100 карат, он смотрит, а вон у Хрущева. В те давние годы вопросы наград решались весьма упрощенно. В России повсюду полно дураков, особенно между начальством. Подайте разбившему цепи оков, для всех и на равные части. Когда постреляли дворян и купцов, и тех, кто трудился...

0: во всем виноват только Сталин.
1: Когда кто-то рядом подсядет в кино, то чаще всего из ЧК он.
0: Подайте хромому из банды Махно за то, что поймал Колчака он.
1: Съезжается партия редко в Кремле, всего 28 разочек.

Глаза покраснели от красной икры, душа почернела от черной. Россия живет в бесконечной борьбе.

по-другому. Всегда у нас бывший начальник дурак, а нынешний просто конфетка. Сегодня мы пишем историю так, как мир ощущает трехлетка. А завтра ее исправляем в слезах, как послеинфарктные дяди. Поэтому я о сегодняшних днях, мол,

руки в тряпочки соль, и руки своим королем положила на грудь, сказала ему, обласкав его взором,

не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем, и с победой придем, и ура. И вот отгремело прощальных речей торжество. В походе король.

дыханием. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.

Я знаю много песен о любви, и знаешь, слова в них словно музыка прильнит.

что музыка моя в тиши лагун играет, и музыка твоей души во мне.

Постигаю я терпение, мой друг, чистоте пытаюсь слова научить. Все, что кажется

нес, расплескивая всюду, где наступал на шар земной. Ты, Господи, сию посуду навечно записал за мной.

веру в множество побед, над унижением, над разлукой, над несвободой, над тоской.

внимательно слушал. И от вранья еле жив, смертельно опасной кривды скопилось не в проворот. Но лгуны иногда, помнясь, кричат, мол, довольно лжи, попробуй скажи им правду, и тебе затыкают рот. Лгут родители детям, дети родителям лгут.

Многим ничтожно, немногим стремящимся правду найти. Или тихо ломают ноги, или перекрывают пути. Заводят иные писаки, поднатарив в рублях, песенку о морали, о скромности гонитель. Актеры путают фразы, придуманных наспех ролях. Искусство налог на глупость возводит в конечную цель. Ложь большая и маленькая, сытая и убогая, частная и всеобщая, совершают гигантский труд. Исходят в наших квартирах, где правда живет однобокая, и как элементы комфорта семейный уют создают. А тех немногих, ничтожно немногих, в которых свет истины есть, бросаем одних в дороги и песни поем в их честь. Зависти и по расчету, от глупости и от лени, ложь подрезает крылья, застит просторы уму. Живущий во лжи безмятежно, достоин сожаления, стоит презрения и смеха, лгущий себе самому. Облыгу и пустобая мало назвать лжецом. Угливость и деликатность — это твоя беда. Но если ты выбрал драку, вперед и не прячь лицо. Вор и предатель жиреют на трусости нашей всегда. А тех немногих, ничтожно немногих, желающих

Когда я на речку мальчишкой ходил, неся котелок и сачок, мне часто встречался у чистой воды веселый и глупый бычок.

верфях ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом. И на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль мчатся сани, и озера, как хрусталь, все до дна. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома. В Мурманске цапли кранов не скучают, корабли в порту встречают и с бакланами играют.

предали севера, не за ранги и медали. Люди тверже камня стали, не отдали, не предали севера. За полярным кругом снег белый-белый.

0: Есть тайная печаль в весне первоначальной, когда последний снег нам несказанно жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль. И ветер там вершит круженье занавески, там от движенья нот чуть звякает хрусталь, там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили, в программах наших судьб передают рояль. И будет счастье нам, пока легко и смело та девочка творит над миром пастораль, пока по всей земле, во всех ее пределах из дальнего окна доносится рояль.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, красться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви.

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве, к стеклам прижата щека. Вот воскресенье в Москве, вот телефонный привет. Жди невеселых гостей, двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей. О, не молчи, мой трубач, пой свою песню без слов. Плачь, в одиночестве плачь, это уходит любовь. Мне бы неведомо где почту такую достать, чтобы заклеить тот день, чтобы тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве.

Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит. Кажется, гости пришли.

Помнишь ли ты наш апрель? Да, конечно, мой любимый. Солнышко, что же вспоминать теперь? Годы прошли.

будет зима. Солнышко, я надолго улетал. Что же изменишь, мой любимый? Солнышко.

туман. Солнышко, ну взойди, еще взойди, нет уже поздно, мой любимый. Солнышко, за окном стучат дожди.

Печалишься ты зря, не веришь в радость утра счастливого, весеннего, такого, как не май. Опять корабль мой заносит против ветра, не надо, капитан, судьбу не проклинай, и потом не

власти. И тот ненужный мир, где нет надежды вовсе, где слезы летят бычьи, оставь ты за бортом, его ты оторви, как лист срывает осень, ведь осень не жалеет.

нашем доме. Война отгремела, вновь земля зеленеет, злые пули по кровь не летят.

гармонии звуки, и веки краснеют от слез, как будто над городом руки израненный вскинул Христос. И как предводитель оркестра

музыку тоже без ухи играют с историей блиц. А время как будто до пата за ходом продумало ход, готовя жестокого мата.

к мерным прибоям, бесчувственный бьется народ, то скрипкой, то грустным гобоем, то тембром космических нот. Одни за другими солисты выходят.

гармонии, тончайшей ажурности ткань и гром коммунальных

0: четверг четверга не осмыслить, из пятницы виден четверг, там львами хотят все ослы слыть. Но я этот принцип отверг. Мне ясно, когда к обезьяне приходит удачный мыслёж, то кто-то, конечно, в изъяне, и где-то, конечно, падёшь. Но это ещё не бесспорно, поскольку, как Троцкий изрёк, когда пролетарий в уборной, работают пресс и гудок. Это основа троцкизма, как Вова однажды сказал. Теория без букинизма, брокгауз без буквы «все за». Это основа вовизма, поскольку Сосо произнес: враги нам желают нудизма, а мы доведем их до слез. И это основа сосизма, как ясно из лучших трудов, задачи социализма, труды в миллиардах пудов. Труды по карлизму, вовизму, свистмат, дикомат, обкомат. Они завалили отчизну под шорох саперных лопат. Гуманности пиночетизма не снилось уму фраера, но где-то от муссолинизма уже отказаться пора. Бравизму, леонидовизму, который умре развитой, поставили теплую клизму, покойник вздохнул как святой. Но в принципе с комиумизмом нам лажа еще предстоит, как было чувак с адольфизмом, поскольку одно партеит. А вот по последним тусовкам наследники ВКПБ все взносы и слевки и свовки из нас прикарманят себе. Но это ужасно нечестно и не по-карлистски вдвойне, поскольку весьма чаушескно и хоникелейно вполне. В начальстве старья много в новых, как было полей много в ней, не так тюбетейка головых, но русскоязычных верней. Конечно, я Кафку не стану цитировать как тамада. Уйду в приблотнийские страны, назад не вернусь никогда.
1: Наша жизнь не игра, собираться пора. Кантман.

нет никогда. И не райком, и не ЦК, и только времени река нас понесет куда неведомо пока.

Солнце дрожит в воде, ветер уходит вдаль. Вот уж который день я прихожу сюда, видеть, как ты плывешь, слушать, как ты поешь, парус крылом махнет, сердце на миг замрет. Но вот зима пришла, речка белым-бела, свернуты паруса, хмурятся.

не махнет крыло парусник на заре. Вот и любовь прошла, речка белым белая.

На заре стартуют корабли, гром трясет окрестные дороги. От земли на поиски земли, от тревоги к будущей тревоге. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь черный.

ним миновать. Если быть, приснись своим знакомым, а живым вернешься, то опять поцелуй траву у космодрома. Мы построим

Оберона, что мы ищем, то найдем потом. На чужих грохочущих рассветах до свидания плавится бетон. На земле под белой ракетой мы построим лестницу до звезд. Мы пройдем сквозь

давно ушедших грозовых годов. Я спрашивал у памяти, зачем? Она мне отвечала:

ножен потихоньку. Слова их уносила, но их услышав песни, мы говорим, что нет, хватит, сколько можно. Давайте хоть немного помолчим. И хоть за ночью день приходит непрерывно.

такая тихая. Луна глядит в окошко с высоты. Часы за стенкой тикают. Часы за стенкой тикают. Как много в этих звуках суеты. Они ушли, сражаясь за правду и за счастье, за ветер, что выносился по утренним лугам. А время все стирает, ведь время безучастно, и мы прощаем время. За что? Не знаю сам, но хватит. Сколько можно? Давайте хоть немного помолчим. Хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, хочу остановить.

судьба халуям и безумцам венец преподносит. Наши дочери краши плеяд.

Не знаю, рядом с кем шагаю, по путям вечерним, по ночным путям. Лес стоит, как в сказке, и нехитрой ласки хочется, наверное, и тебе сейчас. А с тобою в паре ходит статный парень. Отчего же часто ты вздыхаешь вновь в этот вечер синий, слишком нежен иней, слишком больно гаснет.

по самой длинной улице Москвы, по самой тихой улице Москвы.

улицы знаю наизусть. Но наш вояж на счастье обречен, и не вспугнуть бы это невзначай.

конечный пункт, асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал. Москва 12, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал. Москва 12.

По судну Кострома стучит вода. В сетях антенн качается звезда. А мы стоим и курим, мы должны услышать 3 минуты тишины. Молчат во всех морях все корабли, молчат морские станции земли. И ты ключом, приятель, не стучи. Ты эти 3 минуты помолчи. Быть может, на каком борту пожар, пробоина в корме острей ножа.

не выпускают из беды. Но тишина плывет, как океан. Радист сказал: порядок

пригодится для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбили

темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову, и заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле ты вечной живешь?

Я помню тот край окрыленный, там горы веселой толпой сходились у речки зеленой, как будто бы на...

или дом. Здесь часто с тоской небывалой я думал, мечтал о тебе. Туманы ползли с перевалов навстречу неясной судьбе. Звенели гитар переборы и слушали их под окном. Ой, горы, ой, синие горы, вершины, покрытые льдом, вершины, покрытые льдом. Пусть речка шумит на закатах и блещет зеленой волной, уходишь ты вечно куда-то, а горы повсюду со мной. Тебя я увижу не скоро, но счастлив.

0: покрытые льдом.
1: А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне не причастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перешейком. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор. Вспоминаю сквозь памяти дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела, вот сапог, он гармонью надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным по короткому крику «Атанда!». Кто мы были, шпана не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты. Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку.

0: Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, вне в море синее глядящий, работящий и гулящий, и отчасть состоящий из невыпивших людей, и отчасть состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне тальи, я уехал от Натальи, с морем борется гремящим пароход мой, как Антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасть состоящий из несломанных частей, и отчасть состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей, и отчасть состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, стоящий из Натальи, по сырым ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей.
1: В горах дожди, в горах седое небо, в горах грохочут горы по горам. Бежит поток, вчера лишь бывший снегом, грохочут глины, твердые вчера. Несутся глины, твердые вчера. А нам светло, над нами солнце жёлоб и облаков веселые стога, и лишь река с известием тяжелым, как скороход бежит издалека, как скороход бежит издалека. И если я надолго замолкаю, а вроде солнце светит впереди, не говори, с чего река такая, а просто знай, в горах идут дожди, а просто знай, в горах идут дожди.

Лена была терпелива, на диво, почти что настолько, насколько красиво, и по носу кошки мизинцем водила, и очень печально и тихо спросила: скажите, а есть ли такие?

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождение

0: Каждый маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви.
1: Надоело.

поднял флаг, не дожидаясь дня. На прощание поднимай бокалы, золото терпко.

оказаться у елки с тобой, где сугроб виснет с крыши.

Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой. Я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот. Простеганные ветрами и сбоку и в упор, приятели с памяти встают разбойными корветами, вернувшимися в порт, покуривают трубочки, салют. Покуривают трубочки, салют. Моя ж дорога синяя летит за острова, где ждет меня на выгнутой горе подернутая инеем пожухлая трава и пепел разговоров на заре. И пепел разговоров на заре. Так вот обломок с шпаги, переломанная сталь, вот первое дыхание строки, вот чистый лист бумаги, вот непройденная даль, и море вытекает из реки. И море вытекает из реки. Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой. Я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот.

Вы гуляли по Монмартру поздним вечером и днем. В холод накануне марта, где блистает сокрикер,

и кружится голова. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. В метро музыкант –

Светится ажурным Ренуар в зале Д'Орсе. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. В метро музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. Под огнями карусели, где играл один малыш, долго мы на мир глядели, тех средневековых крыш.

на весу. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро-музыкант

не видел войны. Я смотрел только фильм, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным.

Вот и собран велосипед. Не поехать ли в Сент-Мири? Я уже не бывал 100 лет в кафе «Тамбурин». Лучше я посажу на раму, подложив предварительно холст Ренуара туманную даму, и отправлюсь в туристский поход. Подари мне Анри Руссо.

полей, в пору жатв, июльские листья даже надо мной закружат. Мне не хочется в синий лес, черный бор не хочется мне, я во власти гогеновых грез.

Когда перед тобою возникает красивая и трудная гора, такие мысли в душу проникают, что снова выйти нам в поход пора. И мы уходим в мир суровый этот, где суждено не каждому пройти, где видно, как качаются планеты на коромысле Млечного Пути. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Представьте, что не тают там в тумане слова людей, прошедших раньше нас. Там слышен голос Миши Хиргиани, спина Крыленко сквозь пургу видна. И вечно будем мы туда стремиться, к возвышенным над суетой местам, поскольку человеку, как и птице, дана такая радость, высота. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Прославим тех, кто был на Эвересте, кто третий полюс мира покорил, кто кроме личной альпинистской чести честь родины своей не уронил. А если где-нибудь гора найдется повыше эверестовских высот, из наших кто-нибудь туда прорвется, не хватит дня, так ночью он взойдет.

Я не виню стариков, их не понял пока. В парке глазеть у прудов на игру в дурака. У телевизора дни, да я лучше умру. Как сиротливы они на холодном ветру. То ли гулять молодым, ни забот и ни бед. Странно, я буду седым через несколько лет. Внуки, желанный покой, будний день, почтальон. Четки не твердой рукой и малиновый звон. Был у меня на окне в банке нежный цветок. Я стебельки много дней поливал и берег. Там из окна иногда наблюдал за детьми. Думал, как ловко беда управляет людьми. Детям не скажет никто, и потребности нет. Им понимать видно, что нам на пользу и вред. Жить не спешили б хоть вы, наставление одно. Вот уже год, как, увы, опустело окно.

Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя пройдут.

беда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, сомлевших в полдень.

от земли. Два привидения только что прошли, глаза мертвы, давно уста увяли. Расслышать можно шепоты их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

Гонит ночь облака, мы сидим без огня, но тревога никак не покинет меня, будто кто-то в окне ждет неведомых бед, неизвестнейший мне, но знакомый.

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист, над снегами нашей прекрасной любви. И заснуть нам пора, только сон не идет, и наш дом, как корабль, через вьюгу плывет. Что за ветер гудит, видно дело к весне, ну да кто ж там стоит?

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка. Турист над снегами нашей прекрасной любви. Это ветры трубят предвесенний салют. Как люблю я тебя, как безумно люблю. Эта ночь, как во сне,

летит поперек небосвода и ветви ломает. И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист над снегами.

Сосны под окном и закат, задуваемый ветром, подарим не февраль. Три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Полоса по лесам золотая легла, ветер в двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола.

мы под окном и закат. Задуваемый ветром мой веселый февраль, три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром, ах, как мало я сделал на этой земле. Не крещен, не учен, не натружен,

те, что родился не за пустяками. Толь писать мне Христа на суровом холсте, толь волшебный разыскивать камень. Дорогие мои, невиновно вино, на огонь не наложено вето, а виновен февраль, три сосны под окном и закат —

порогов и груш обиватель, живущий во все времена. Да здравствует наш обыватель, которым гордится страна. Он самый живучий и сильный, копилка всех будущих рас. Печальная сущность России, внеклассовый избранный класс. А в эпохе лихих испытаний, когда помирает народ, он так или сяк при питании, при печке, при бабе живет. От грани до грани веков с протянутой ходим рукой, меняя отца.

Боже, спаси Россию. Мудрейшие гибнут нелепо, подводят и разум, и стыд. А он при галошах и хлебе на койке полуторной спит. Ведет он бесплатную секу и видит вокруг окрюнген. Опора рябова ген, сека и секов поглаже не ген. Один, что попроще к дивану, из мест приложения труда, спешит, прилипая к экрану, где гычит лохматый балда. Другой на манер государства, в бумагах запутав народ, в параграфе пряча коварство, до срока ворует и врет. А третий в тиши кабинета, как гвоздь под лопаткой страны, удельный князек с партбилетом, причина для звездной войны. Он самый опасный и крепкий, стоп-краник Сусанин слепой. Его наподобие репки тянуть нужно только гурьбой. И вот этот маленький дядя все тыкает пальцем вперед, куда по неволе не глядя идет его местный народ. От грани до грани веков с протянутой ходим рукой, меняя от

И этих троих миллионы, живя, размножаясь, шаля, используя наши законы, ведут нас в пределы нуля. Людей благородной породы они помогали распять. В сравнении с 13-м годом их стало побольше раз в пять. И стал обыватель колоссом, решающим между людьми. Портай его в душу, геноссе, и спит его потрох возьми. От грани до грани веков с протянутой ходим рукой, меняя отца за отцом,

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

распадок, рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.

жена его субредка, а дочь инженю. Все дело к тому, что на ней я женюсь. Иван Иваныч деньгами сорит, меня в ресторане шампунью поит.

тяжелый май, и хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, там сквозь березовый конвой ползет лавина саранчи на город за твоей спиной. И ахнет рот.

0: ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, ты слышишь, потерпи, родной. И над тобой стоят врачи, и кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком.

сегодня среди морских дорог, за островами, за большой водою, за синим перекрестком.

зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами.

свиданье и разлука. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли который год все ждут тебя рассветы. Пока качает полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его возят на флагах корабли, сгрузив туман.

дорога. Туман плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток.

Лежать бы у соку в жаровне на боку, да, видимо, немного пофартило старику. Не то чтобы хозяин пожалел его всерьез, а просто он гусятину на завтра перенес.

ногтями. Старается гусак весь день и так и сяк, чтобы доказать собравшимся, что друг его добряк. Но племя гусака прошло через века и знает, что жаровня не валяет дурака.

0: валяй, дурака.
1: Потемневший от времени снимок, силуэт в ореоле на нем, годы бликами неумолимо золотя пелены окоем.